0: 国关系的典范。此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理做出重要贡献。
1: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегическое отношение, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
2: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть таким образом наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
3: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
4: On a number of world questions, a number of economic questions.Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, there are different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
5: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind eine faireund gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
6: China e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS.All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
0: 下面来看时政要闻。
7: 5月20号，李强在北京人民大会堂会见俄罗斯总统普京。日前，李强签署国务院令。公布《中华人民共和国矿产资源法实施条例》，自2026年6月15号起施行。
8: 近日，刘国中在中国医科院、中国农科院调研。5月20号，各民主党派中央、全国工商联、无党派代表人士队伍建设研讨会在北京召开，李干杰出席会议并讲话。
9: 您正在收看的是朝闻天下。
10: 桌子热烈，桌子安静，桌子不断地让我们聚在一起，坐在中国人的桌子旁，很多过不去的事儿都过得去。
9: 北方海岸冰雪淬炼，古语新雅，片片精华，日照绿茶，
11: 绿色食品让生活更美好。
12: 5G 信号覆盖城乡，让沟通不见。看电视享5G，用宽带选中国广电。东奔西走，还喝宋和好酒。
10: 这么近，那么美。河北